наагт литгат битклүг умиаарлүгу асагалуутин литнаулхкаат микеллангуут уннооқааган тупааллхкиорлуги уннооқааган талииллхкиорлуги талииллу уннооқааган инартлхкиорлуги

0: Makut chat pek kacaral rene akkanun piutut a toi illaitlu a ayaga suutsten makut muril kluuki pillerit tang nakut nasu nait tut akluit makut chiq falaraort tut At doing an rat, makut lulva mung mchut tai chimich tuhu chimi raksuki as okunuh as hakum ai pani mchut nik chimi mchut lubat makut mchut tai chimi tusho yakum unistma atasma atairutma. Toitotin pia raksuku, chalisu, kanagan ukko, kiroil. Taunat toi tohtang, two months, malauguni, iraluguni, chimitus hukki. Toten pingat lasuja kutlevani. Taum ktoi akut pit. Chim akut ha chiulemta. Taim chattai rutsrit akluit. Akkanun piu lasulrit. Chali su. Aya katakhluting natmun kluting una. Aya gasuts ting. Aya gakan. Dapitas kluting. Juga tatjeo na pitas kluku aya tuluting. Tamas kikhlay na kluku. Juga tatjeo na tamas kikhlay na kluku piyu nating. Awai tan gaulus haulok pisimni ma kunsu kitukulunuk ayyanan magani kitukulunuk peka kuk umyo kapilas huka jintoi juga caksay tlashan am tas lebari sah aku nas lebari king toh muris king lau tamani pisem ni lebari ang makut lebat ang liring lau ting pisat ni jangan sih ngat cunan toh kita ngat ni cap cukat sayunan isu toi aku na amak serut fut juga yun kesuk kesui sama kud lebar sangak sedeng toi malik kesuku su ayak right am kepitu keput mana malik aku su daya kakam ta malik ting nak les hokat to juga lunia ya tushon chakhalutka naqlilghnik huakn kui khamilloni kanik an qlilghn qlamta pama vat akunas aipani su pama e kasikilumun tikituk ikhinak klakut amlhamng чукап кнаатнгтэн макуттикиичхтуллерит маат маатн той мурилк мурилка калуваагатуна аллаулуни а ан левахпав кнаани тоал усаглук а нули хаппилуукку а нри нитлхуйуккулуукку нри нит нри нитуутнегаатагтмун тоо билууни аси пеэкхоқ пагунахоқ куигэммангали ли тақуурулуку аяггалууни тоотнам биллаа тумчиуллхуунга тоои тох тамаан наттамаи а ити а тангхут тангхут каққерлуку а пикканах пикнакутагам тангхут каққерлуку difference between а ахуна а там тапилерлха а накминлу уна эгенера the difference between a parent and a brother а тотн той а тамам тох той тот наёгут анга ёкапут макут анга ёкапут аюуқлингнақнгэрам тки аюуқчи қаппаагайтун писсигатуукут а чаллеритлум макутуулларлуки таққкайт а аюуқлилуки пилиссаангамта аюуққаппаарлуку писсигаанаани тоотн той манналлу а апгрейд хотн киттуварлутин талент хонгута а пичериараапут хонгута лиссингааппут хонгута пичериарарпут уна юм асампеттун питассигатоқ тотнхуа той аннут куммими кул иггаусингалууни тотн индивидуали аттаутерхаоққарлу тахуанку тайюгни а иухтлмни уумк пиллаақстамтник юникқартукут а дох пичэхиараапут аюуқ кнаатэн а тотн той тақуумааккут а тайм той а наақиуаққарлу татсаник макууниклу каликкарник тамааккут иллайт налаақтоопут а наллунерекэлуки таумка макуниклу чанкнутааран катоқсаалкумтник пингааққамта айллун атууллерка инструкшн таунанаарлуку юбрихлуку наллунритнааппут айллун атууллерка қуяанеқваа унахани таймақтайсингаллериаахани аттуумариқлуку а умиорнеқнгаарлуу тоойернерпак ахнектаа қакмна атоқфут унномк чахлугумк тапиралуку атунерилкорлуку пеқтарнаартакут пиорчи
1: авай ни чугнитн юлоқаут нак наллунритнаққарлааниклу

хонгода игнэб макат хуйомьёхтгэмни алахтлахтгут игнэб макут ахкутивлябут анхтарабут алахтлахтгут хонгода макут миклингорабут чалеуки атахокэтакамткилу катхуулуки билаакпут тамаана катхууру наларгасиниук алахтакануан микринох ахпагафкнаак манигилуукутум канутнерксиниук таумактарум кангеинглуун артеккарло макугиинхатайокутят мастангхлуку хотбиллаата иллини самкпилриани макагол пеплат Koyalan rek ni leutung, pasir leutung samukan rotakat. Tama itu mana nabuutit mai mikirin orang kangen umma kat.